Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Радио Ульяновск FM. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

Доброе утро, Ульяновск!

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Obsession.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Без тебя жить.

Ульяновск FM 104.2. Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 15.
1: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, будут очень важны вопросы доверия и порядочности. Как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать ее минутную выгоду. Тельцы, день обид по пустякам, а возможно просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными. Близнецы, день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете. Раки, день ответственности и необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы. Львы, стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется в будущем. Девы, день напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести. Весы. День колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов. Скорпионы. Настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета. Стрельцы. Вы увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б». Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятный момент для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными. Водолеи, день, когда нет никаких мелочей, все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней. Рыбы, вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Физические нагрузки сами по себе не гарантируют потерю веса. Наш организм быстро адаптируется к тренировкам и начинает экономить энергию. Исследование об этом опубликовано в журнале Communications Medicine. В нем участвовали добровольцы с избыточным весом. 3 месяца они занимались аэробикой. При этом ученые строго следили за их питанием. Количество калорий в диете не увеличивалось, то есть они не стали есть больше из-за нагрузок. Результаты показали: выросла мышечная масса и улучшились все маркеры здоровья, но показатели на весах остались прежними. Был зафиксирован сложный компенсаторный механизм. Организм участников перестроился на экономный режим. При регулярных тренировках у них снизился уровень метаболизма в состоянии покоя. Главное открытие – печень и почки. Они уменьшились в объеме на 5%. Тело просто урезало их энергообеспечение, чтобы компенсировать затраты на фитнес. Авторы работы говорят: физическая активность критически важна для здоровья, но без коррекции питания снизить вес не получится.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
2: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
3: Нужно срочно продать автомобиль «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
4: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
5: «Авторай Эксперт».
6: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
7: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
6: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
7: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
8: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
9: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 мая 2008 года в Москве прошел дебютный концерт группы «Градусы». Дата стала днем рождения коллектива. Его основатели Роман Пашков и Руслан Тагиев, родом из Ставрополя, сами заплатили за аренду зала, а зрителей пускали бесплатно. Уже в том же 2008 году «Градусы» возглавили всевозможные рейтинги и хит-парады. До создания группы Роман Пашков работал курьером на стройке и продавал сотовые телефоны, а Руслан Тагиев был пекарем и диджеем. До переходного возраста Руслан был полностью глухим на одно ухо, а на втором слуха было всего 25% из-за перенесенного отита. Он снова стал слышать, когда сходил на концерт Александра Серова в Ставрополе и тут же попросил бабушку отвезти его в музыкальную школу. Изначально группа называлась «Градус 100», это было связано с одной из песен, но со временем название сократили. Пашков и Тагиев женаты, у обоих по двое детей. Они много выступают, и хиты звучат в сериалах и фильмах, но отличительная черта «Градусов» — у них нет звездной болезни.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Альфа-Конфа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга-спорт-арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновской области в рамках федерального проекта «Производительность труда» промышленные предприятия Димитровграда добиваются заметных результатов. К инициативе подключаются не только крупные, но и средние заводы, что способствует формированию культуры непрерывных улучшений. ООО «Техномаш» с февраля реализует пилотный проект. За 3 месяца удалось выявить узкие места, поставить цели по сокращению времени производства и запасов незавершенной продукции на треть, а также увеличить выработку на 40%. Внедрили 7 новых процедур, применяется система передачи опыта и автономного техобслуживания. Сотрудники проходят обучение по бережливым технологиям. Глава Ульяновска Александр Балдакин отчитался перед депутатами о работе администрации за прошлый год, уделив внимание коммунальной инфраструктуре. Так, в прошлом году был проведен ремонт сетей на 4 крупных объектах. По нацпроекту отремонтированы участки водопровода номер 6 благодаря областному бюджету сети в Приволжской зоне в поселке Пригородный. Новые работки назначены на прокладке сетей для многодетных семей в Вышиевке, замена коллектора у 4-го инженерного проезда, реконструкция очистных сооружений левобережья. В планах на будущий год завершить строительство системы водоснабжения южнее Ишиевки в квартале Г и Д, продолжит ремонт 4 объектов водоотведения. Запланирована реконструкция Архангельского водозабора, ремонт водопровода в промзоне, а также система водоснабжения юго-западного микрорайона. В том числе завершить реконструкцию сооружений биологической очистки на левобережье. На новом мосту через Свиягу в Ульяновске уложили нижний слой асфальта. Работы велись с 27 мая до часу ночи 28 мая. За это время на стройплощадку доставили около 600 тонн асфальтобетона марки А22. Асфальт уложен на выравнивающий слой толщиной 7 сантиметров. Общая площадь покрытия составила свыше 3000 квадратных метров. Губернатор Алексей Русских подчеркнул, что строительство ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и поручил контролировать обеспечение объекта по ресурсами. Новый мост строится в створе улиц Шевченко и Смычки для улучшения транспортной связности города. Пирамида Хеопса в Гизе – единственное сохранившееся чудо света, которое стоит уже около 4500 лет, несмотря на землетрясение и утрату облицовки. Новые исследования объясняют ее устойчивость инженерными решениями. Пустые разгрузочные камеры над погребальной камерой фараона могли перераспределять нагрузку и гасить сейсмические колебания. Ученые установили 37 датчиков для фиксации микроколебаний, вызванных ветром, транспортом и природными процессами. Анализ показал, что грунта пирамиды реагирует на вибрации по-разному, что снижает риск резонанса. Внутри разгрузочных камер колебания значительно ослабевают, что подтверждает их роль в защите конструкции. Автор отмечает, что пока рано говорить о намеренной сейсмозащите, но результаты подчеркивают высокую точность древнего строительства.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 15.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Последнее интервью» – это новый документальный фильм о Джоне Ленноне. Премьера недавно состоялась на Каннском фестивале. Режиссер Стивен Содерберг взял за основу уникальную кассетную запись от 8 декабря 1980-го. В этот день Леннон и Йоко Оно дали редкое, очень искреннее интервью в своей нью-йоркской квартире. Джон Леннон общался не как уставшая рок-звезда, а как абсолютно счастливый человек. Он рассказывал о радостях отцовства, о том, как 5 лет тишины ушли на воспитание сына, а еще рассуждал о политике, свободе, анализировал творческие союзы с Маккартни и Йоко Оно и признался, музыка для него больше не способ что-то доказать, теперь это просто честность. Он строил планы и говорил, что хочет писать песни, цитирую, «пока не умрет и не будет похоронен», что, как он надеется, случится еще очень нескоро. Но всего через несколько часов после интервью музыкант был убит. У фильма появилось много критиков. Дело в том, что режиссер решил поэкспериментировать и абстрактные мысли Джона Леннона проиллюстрировал нейросетью. К счастью, оригинальный голос и внешность Леннона никакой искусственный интеллект не тронул.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
4: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
4: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
5: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
6: Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Cause I will leave the light on.
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: С вами радио Лиамск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 мая 1860 года купец, меценат и коллекционер Павел Третьяков составил свое первое завещание. Ему было всего 27, он собирался в долгую поездку по Европе. Молодой купец и коллекционер оставлял Москве собрание картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства галереи, а остаток капитала, 8 тысяч, просил передать на выдачу замуж бедных невест. В те времена такой пункт был характерной благотворительной чертой купеческих завещаний. Второе свое завещание Павел Третьяков написал через 36 лет и уже подробно расписал все суммы и предметы и дал напутствие. «Берегите галерею и будьте здоровы». За несколько лет до этого меценат уже подарил галерею Москве и сделал общественной. Он обожал искусство и хотел, чтобы оно было доступно всем. Третьяков умер в 1898 в 65 лет. К тому моменту капитал составлял уже почти 4 миллиона рублей, и он мог позволить себе дворцы, сотни слуг и путешествия первым классом, но всегда носил один сюртук, ездил в сидячих вагонах, а покупая картины у художников, жестко торговался. И те уступали, они хотели попасть в коллекцию Третьякова, зная, что он покупает не для себя, а для России.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Реклама. Альфа-Конфа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы – тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга-спорт-арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало». Хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
3: «Ульяновск.ФМ».
2: Инструментальная музыка. На Ульяновск-ФМ.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 15.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, будут очень важны вопросы доверия и порядочности. Как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать ее минутную выгоду. Тельцы, день обид по пустякам, а возможно просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными. Близнецы, день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете. Раки, день ответственности и необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы. Львы, стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется в будущем. Девы, день напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести. Весы, день колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов. Скорпионы, настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета. Стрельцы, вы увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б». Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятные моменты для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными. Водолеи, день, когда нет никаких мелочей, все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней. Рыбы, вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Физические нагрузки сами по себе не гарантируют потерю веса. Наш организм быстро адаптируется к тренировкам и начинает экономить энергию. Исследование об этом опубликовано в журнале Communications Medicine. В нем участвовали добровольцы с избыточным весом. 3 месяца они занимались аэробикой. При этом ученые строго следили за их питанием. Количество калорий в диете не увеличивалось, то есть они не стали есть больше из-за нагрузок. Результаты показали: выросла мышечная масса и улучшились все маркеры здоровья, но показатели на весах остались прежними. Был зафиксирован сложный компенсаторный механизм. Организм участников перестроился на экономный режим. При регулярных тренировках у них снизился уровень метаболизма в состоянии покоя. Главное открытие – печень и почки. Они уменьшились в объеме на 5%. Тело просто урезало их энергообеспечение, чтобы компенсировать затраты на фитнес. Авторы работы говорят: физическая активность критически важна для здоровья, но без коррекции питания снизить вес не получится.
4: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
5: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
6: Нужно срочно продать автомобиль «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
7: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
8: «Авторай Эксперт».
9: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
10: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
11: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
10: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
11: Партнер надежный. «Красный двор». Октябрьская, 22Н. 729-789.
12: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Колбаски для барбекю свино-говяжьи. Сосново-Ворская. 330 граммов. 149 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
13: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
14: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 мая 2008 года в Москве прошел дебютный концерт группы «Градусы». Дата стала днем рождения коллектива. Его основатели Роман Пашков и Руслан Тагиев, родом из Ставрополя, сами заплатили за аренду зала, а зрителей пускали бесплатно. Уже в том же 2008 году «Градусы» возглавили всевозможные рейтинги и хит-парады. До создания группы Роман Пашков работал курьером на стройке и продавал сотовые телефоны, а Руслан Тагиев был пекарем и диджеем. До переходного возраста Руслан был полностью глухим на одно ухо, а на втором слуха было всего 25% из-за перенесенного отита. Он снова стал слышать, когда сходил на концерт Александра Серова в Ставрополе и тут же попросил бабушку отвезти его в музыкальную школу. Изначально группа называлась «Градус 100», это было связано с одной из песен, но со временем название сократили. Пашков и Тагиев женаты, у обоих по двое детей. Они много выступают, и хиты звучат в сериалах и фильмах, но отличительная черта «Градусов» — у них нет звездной болезни.

0: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцна. Глава Ульяновска Александр Балдакин отчитался перед депутатами о работе администрации за прошлый год, уделив внимание коммунальной инфраструктуре. Так, в прошлом году был проведен ремонт сетей на 4 крупных объектах. По нацпроекту отремонтированы участки водопровода номер 6 благодаря областному бюджету сети в Приволжской зоне в поселке Пригородной. Новые работки назначены на прокладке сетей для многодетных семей в Вышеевке, замена коллектора у 4-го инженерного проезда, реконструкция очистных сооружений левобережья. В планах на будущий год завершить строительство системы водоснабжения южнее Ишьевки в квартале Г и Д, продолжит ремонт 4 объектов водоотведения. Запланирована реконструкция Архангельского водозабора, ремонт водопровода в промзоне, а также система водоснабжения юго-западного микрорайона. В том числе завершить реконструкцию сооружений биологической очистки на левобережье. На новом мосту через Свиягу в Ульяновске уложили нижний слой асфальта. Работы велись с 27 мая до часу ночи 28 мая. За это время на стройплощадку доставили около 600 тонн асфальтобетона марки А22. Асфальт уложен на выравнивающий слой толщиной 7 сантиметров. Общая площадь покрытия составила свыше 3000 квадратных метров. Губернатор Алексей Русских подчеркнул, что строительство ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и поручил контролировать обеспечение объекта по ресурсами. Новый мост строится в створе улиц Шевченко и Смычки для улучшения транспортной связности города. Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России для всех участников рынка. В настоящее время в Российской Федерации уже действует временный запрет на экспорт дизеля для непроизводителей, а ограничения на вывоз бензина распространены на производителей с исключением поставок по межправительственным соглашениям. Китайские ученые из Сяменского университета выяснили, что снижение уровня белка в гипоталамусе ускоряет старение организма. Исследователи обнаружили связь между белкоменином и аминокислотой D-серином. Падением уровня первого привело к снижению второго. Введение гена пожилым мышам улучшило их память, равновесие, состояние кожи и костей, а также повысило уровень D-серина. Авторы подчеркивают, что исследование проводилось только на животных. Однако его результаты подтверждают важную роль мозга в регуляции процессов старения. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль. 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 15.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксируют независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Последнее интервью» – это новый документальный фильм о Джоне Ленноне. Премьера недавно состоялась на Каннском фестивале. Режиссер Стивен Содерберг взял за основу уникальную кассетную запись от 8 декабря 1980-го. В этот день Леннон и Йоко Оно дали редкое, очень искреннее интервью в своей нью-йоркской квартире. Джон Леннон общался не как уставшая рок-звезда, а как абсолютно счастливый человек. Он рассказывал о радостях отцовства, о том, как 5 лет тишины ушли на воспитание сына, а еще рассуждал о политике, свободе, анализировал творческие союзы с Маккартни и Йоко Оно и признался, музыка для него больше не способ что-то доказать, теперь это просто честность. Он строил планы и говорил, что хочет писать песни, цитирую, «пока не умрет и не будет похоронен», что, как он надеется, случится еще очень нескоро. Но всего через несколько часов после интервью музыкант был убит. У фильма появилось много критиков. Дело в том, что режиссер решил поэкспериментировать и абстрактные мысли Джона Леннона проиллюстрировал нейросетью. К счастью, оригинальный голос и внешность Леннона никакой искусственный интеллект не тронул.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 мая 1860 года купец, меценат и коллекционер Павел Третьяков составил свое первое завещание. Ему было всего 27, он собирался в долгую поездку по Европе. Молодой купец и коллекционер оставлял Москве собрание картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства галереи, а остаток капитала, 8 тысяч, просил передать на выдачу замуж бедных невест. В те времена такой пункт был характерной благотворительной чертой купеческих завещаний. Второе свое завещание Павел Третьяков написал через 36 лет и уже подробно расписал все суммы и предметы и дал напутствие. «Берегите галерею и будьте здоровы». За несколько лет до этого меценат уже подарил галерею Москве и сделал общественной. Он обожал искусство и хотел, чтобы оно было доступно всем. Третьяков умер в 1898 в 65 лет. К тому моменту капитал составлял уже почти 4 миллиона рублей, и он мог позволить себе дворцы, сотни слуг и путешествия первым классом, но всегда носил один сюртук, ездил в сидячих вагонах, а покупая картины у художников, жестко торговался. И те уступали, они хотели попасть в коллекцию Третьякова, зная, что он покупает не для себя, а для России.
2: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
0: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
0: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
5: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Возьми меня с собой.
1: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.

0: Реклама.
1: Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
2: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
3: Нужно срочно продать автомобиль? «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
4: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
5: «Авторай Эксперт». Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама.
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
0: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
0: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. На этой неделе в Ульяновске ожидаются дожди и сильный ветер. Порывы ветра могут повредить деревья. Как ранее сообщалось, по области ожидается гроза, штормовой ветер и град. Специалисты городского центра по благоустройству и озеленению просят жителей сообщать об упавших после ветра деревьях. Сделать это можно по телефону 73 79 11. Операторы примут информацию и направят бригады для уборки. Городские службы Ульяновске из-за непогоды переведены в режим повышенной готовности. В Ульяновской области в рамках федерального проекта «Производительность труда» промышленные предприятия Димитровграда добиваются заметных результатов. К инициативе подключаются не только крупные, но и средние заводы, что способствует формированию культуры непрерывных улучшений. ООО «Техномаш» с февраля реализует пилотный проект. За 3 месяца удалось выявить узкие места, поставить цели по сокращению времени производства и запасов незавершенной продукции на треть, а также увеличить выработку на 40%. Внедрили 7 новых процедур, применяется система передачи опыта и автономного техобслуживания. Сотрудники проходят обучение по бережливым технологиям. Лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов предложил сократить объем домашних заданий для школьников, поскольку развитие искусственного интеллекта делает их выполнение формальностью и не способствует реальному обучению. По его мнению, перегрузка детей приводит к отсутствию мотивации и попыткам схитрить, что в будущем может сказаться на результатах ОГЭ и ЕГЭ. Политик не призывает полностью отменять домашнюю работу, но советует сместить акцент на школьные уроки, как это сделано в ряде европейских стран, где домашние задания добровольны и не оцениваются. В столице Курской на Ставрополе партия ЛДПР запустила проект «Социальный огород». Пенсионерам и малообеспеченным семьям предоставляют семена, инвентарь и консультации по выращиванию овощей. В отличие от разовых акций, здесь помощь устраивается в повседневную жизнь. Участники получают не только ресурсы, но и поддержку на всех этапах от рассады до урожая. Такой подход формирует навыки самообеспечения, снижает независимость от роста цен и возвращает людям контроль над базовыми потребностями. По мнению организаторов, эффективная социальная политика должна запускать устойчивые процессы, а не просто раздавать помощь. Российские ученые создали криогель на основе хитозана для очистки воды в рамках программы «Приоритет-2030». Материал получают методом замораживания биополимера из сживающего агента при низких температурах, формируя прочную структуру высокой эффективностью поглощения металлов благодаря развитой поверхности и химическому строению. Дальнейшие исследования включают проверку адсорбента в условиях прочной фильтрации. Криогель обещает стать новым поколением экологически чистых и экономически выгодных сорбентов для защиты водных ресурсов. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер южный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 14-16.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это группа «Танцы минусы» и песня «Диктофоны». Сегодня пятница, и то, что происходит в пятницу, мы обычно запоминаем без диктофонов и без лишних записей. С вами Андрей Королев, вас приветствую, желаю хорошего завершения этой рабочей недели. Но чтобы неделя проходила приятно и хорошо, мы всегда слушаем отличную музыку, и для пятницы очень важно не забывать про музыкальные новинки. Впереди у нас как раз одна из них — Алекс Уоррен и песня «Fever Dream».

0: Не забываем про музыкальные новинки. Только что Алекс Уоррен, и к этой песне мы еще обязательно вернемся. Впереди у нас Scorpions, When the Smoke is Going Down. А прямо сейчас бутылочка со святой водой, зубчик чеснока, немножко базилика. Это все такие амулеты, которые некоторые футболисты берут с собой. Сегодня поговорим про футбольные суеверия в горячей десятке Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Футболисты – очень суеверные люди. Чем успешнее футболист, тем крепче он держится за свои суеверия. Сегодня футбольные суеверия. Знаменитый румынский нападающий Адриан Муту панически боялся сглаза и порчи от соперников. Чтобы защитить себя, он перед каждым матчем клал в свои гетры кусочки базилика и чеснока. Знаменитый главный тренер сборной Италии Джованни Трапатони всегда брал с собой на тренерскую скамейку бутылочку со святой водой и кропил ею ворота, считая, что это защитит их от гола. Бывший тренер сборной России Олег Романцев во время победных серий своей команды наотрез отказывался менять одежду, надевая один и тот же серый костюм. Легендарный защитник Ливерпуля Каво Туре верил, что он должен всегда выходить на поле самым последним из команды. И однажды он даже получил желтую карточку за то, что опоздал из-за этого на поле. Один из лучших бомбардиров в истории футбола Гэри Линекер имел железное правило. Во время предматчевой разминки он никогда не бил по воротам. Великий английский защитник Джон Терри отличался крайней степенью суеверности. На протяжении нескольких лет он играл строго в одних и тех же счастливых щитках, которые со временем превратились в лохмотья, но он обматывал их скотчем и все равно играл в них. Главный тренер сборной Аргентины Даниэль Пасарелло велел всей команде постричься перед чемпионатом мира 98 года. Главная звезда сборной Клаудио Каниджа наотрез отказался это делать и в итоге пропустил турнир. На триумфальном для Франции чемпионате мира 98 года защитник Лоран Блан перед каждым матчем подходил к вратарю Фабиану Бортезу и торжественно целовал его в лысину. Ритуал стал культовым, он очень известен, и скоро Бортеза целовала в лысину уже вся команда. Вратарь сборной Аргентины Серхио Гайкачиа на чемпионате мира 90-го года сильно захотел в туалет, но не мог уйти, естественно, поэтому ему пришлось пописать прямо на поле. После этого Аргентина выиграла, и ему пришлось повторять. И что на первом месте? В 1962 году легендарный тренер Абела Гутман привел португальскую «Бенфику» к очередной победе в Кубке чемпионов и попросил у руководства прибавку к зарплате. Ему отказали и, более того, уволили. Уходя, разгневанный Гутман заявил: «Без меня «Бенфика» и за 100 лет не выиграет ни один европейский кубок». С тех пор прошло уже больше 60 лет, и команда проиграла абсолютно все европейские финалы. Игроки и руководство «Бенфики» даже ходили на могилу тренера молить о прощении, но магия пока работает.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Хороший день в компании прекрасной музыки, тем более, что если этот день пятница зовется, то становится еще лучше. У нас впереди Паде и Мурат Салман. Time Flies.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер южный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Сейчас давайте посмотрим, что же в золотой коллекции этого часа. Здесь всегда найдется чему удивиться. Послушаем Моранди, песню «Angels». Чуть раньше у нас Кулио, «Gangsta's Paradise». А откроет золотую коллекцию очень важная для пятницы, мне кажется, песня «Глория Гейнер, I Will Survive».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: в золотой коллекции Миранды Angels. Уже скоро у нас подборка из 5 песен только про любовь. Как всегда, начнем в 13.05. А еще у нас по плану инструментальная музыка и очень красивая мелодия.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
4: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
4: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
2: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск ФМ.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер южный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 14-16.
4: Реклама. «Окна от Бориса». 653-753.
5: «Пять лучших песен любви» на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
3: Для начала сегодня послушаем «Бурито» с песней «Штрихи». Еще у нас по плану «Sting» «Fields of Gold», а прямо сейчас Адриана Челентано «Конфесса». «Пять песен любви» начинаются.

0: Сегодня 5 песен любви завершали Зайн Малик и певица Сия, Дактил Доун, и чуть раньше у нас Крис Айсак, Can't Help Falling in Love. Переживать романтические чувства можно и без 5 песен о любви. Ну а что касается 5 песен только про любовь, вернемся к ней завтра в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Впереди у нас очень мощный и позитивный хит «Чамба-вамба».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: С нами всегда прекрасная музыка, которая помогает нам проводить время даже в эту пятницу, в финале недели. Скоро послушаем австрийский дуэт, который играет музыку в стиле электроника. Их песня «Райт».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер южный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 14-16.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск FM».

0: Ивановск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. В этом выпуске у нас Гадди и Кимбра, Somebody That I Used To Know, чуть раньше Everything But The Girl, а откроет золотую коллекцию Сандра.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

0: золотой коллекции Готье и Кимбра. Скоро послушаем и Type Angels Crying, а еще у нас по плану инструментальная музыка, Ян Хаммер и мелодия Крокетс.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер южный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 14-16.
0: Реклама.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это «Моральный кодекс» и дискотека «Авария» с песней «Небо». Пусть небо по возможности нас радует только теплом. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую. Желаю хорошего завершения рабочей недели. Отличной пятницы. Впереди у нас Teddy Swims и песня «Мистер Know It All».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Колбаски для барбекю свино-говяжьи. Сосново-Ворская. 330 граммов. 149 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

«Золотые хиты» — это «Саваш», «Гудбай». Сегодня пятница, 29 мая, и сегодня в России отмечается День сварщика. Но не какого-то там не настоящего, а самого, что ни на есть, настоящего сварщика. Если вот на сварку смотреть долго нельзя, то на сварщика можно. И если у вас есть кто-то из знакомых, этим делом занимается, обязательно поздравляйте. Впереди «Бейонсе», «Онесты», «Золотые хиты».

0: Чем ближе вечер рабочего дня, чем ближе вечер пятницы, тем чаще хочется смотреть на часы. Но это, как мы понимаем, не помогает ускорить процесс. А вот слушать хорошую музыку — вполне себе отличное занятие. Скоро послушаем The Weeknd и песню In Your Eyes.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер южный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Впереди у нас тройка хитов, которые нас радуют в последнюю четверть часа. В этом выпуске Майкл Бубле, чуть раньше Ленни Кравиц с очень красивой песней «I Belong to You». А откроют «Золотую коллекцию» Сиси Кейдж «Heaven and Hell».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: золотой коллекции Майкл Бубле «Sway». Скоро послушаем «Араша Pure Love», а еще у нас по плану инструментальная музыка. Там, где обойдемся без лишних слов, в этот раз «Skinny G» и мелодия «Going Home».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер южный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

А это у нас Агата Кристи, не чтобы почитать, а чтобы послушать. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, сегодня 29 мая. У нас впереди Эд Ширан, который недавно помог записать новый гимн Шакири для чемпионата мира по футболу. Послушаем Эда Ширана и его песню «Shape of You».

Золотые хиты — это Элтон Джон, «What in Spanish». Завтра в субботу, 30 мая, отмечается День окрошки. Да, и мне кажется, вот кто делает окрошку до этого праздника, тот точно портит нам погоду. Ну а завтра День окрошки — праздник, который можно отмечать, сами понимаете как. Впереди у нас Зиверт, песня «Life».

0: Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели. Не забываем готовиться к выходным и, конечно же, заглядывать в прогноз синоптиков. У нас впереди немного мистики, немного магии. Бенсон Бун, Mystical, Magical.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер южный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Амель Бенд, OJV, чуть раньше Бон Джови, и уже скоро откроют золотую коллекцию Майк Олдфилд и Мэгги Райли «Moonlight Shadow».
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

золотой коллекции Amel Band Au Juve. Скоро послушаем Pretenders I'll Stand By You, очень красивую песню. А еще у нас по плану инструментальная музыка, и в этот раз вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь».

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. На сайте госзакупок объявлен тендер на реконструкцию очистных сооружений в Барышском районе на 225,5 миллиона рублей. Торги завершатся 10 июня. Новый конкурс связан с уголовным расследованием, выявившим риски нарушений при сотрудничестве с предыдущим подрядчиком. Напомним, очистные сооружения с 2000-х годов находятся в неудовлетворительном состоянии, что приводит к неочищенному сбросу стоков в реку, угрожающим экологии. В Заволжском районе Ульяновска на перекрестке проспекта Созидателей и Дружбы народов заменили дорожные знаки. А работу выполнили сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Правый берег». Замена нужна для увеличения пропускной способности транспорта. Вместо старых табличек направления движения по полосам установили новые. Теперь водителям разрешено поворачивать направо со среднего ряда. Специалисты обратились к автомобилистам с просьбой быть внимательными при пересечении этого перекрестка. Водителям советуют следить за изменениями и соблюдать правила дорожного движения. В столице Курской на Ставрополе партия ЛДПР запустила проект «Социальный огород». Пенсионерам и малообеспеченным семьям предоставляют семена, инвентарь и консультации по выращиванию овощей. В отличие от разовых акций, здесь помощь выстраивается в повседневную жизнь. Участники получают не только ресурсы, но и поддержку на всех этапах от рассады до урожая. Такой подход формирует навыки самообеспечения, снижает независимость от роста цен и возвращает людям контроль над базовыми потребностями. По мнению организаторов, эффективная социальная политика должна запускать устойчивые процессы, а не просто раздавать помощь. «Единая Россия» в новой народной программе сделает акцент на развитии инженерного образования. Партия планирует расширять сеть инженерных классов, внедрять новые стандарты, развивать навыки работы с искусственным интеллектом и современным оборудованием. Особое внимание уделяется равному доступу детей к техническому творчеству и созданию сквозной модели подготовки кадров. В народную программу поступают предложения по развитию технического образования, больше практики, стажировок, дуального обучения и инженерных классов при поддержке заводов. Программа будет состоять из предвыборной и идеологической частей. Для ее подготовки создан экспертный совет из представителей науки, образования, промышленности и общественности. Исследователи из Университета Западной Новой Англии установили, что виноград способен усиливать природный барьер кожи и защищать ее от внешних факторов. Этот эффект, по мнению ученых, обусловлен воздействием винограда на работу генов. Он богат множеством растительных соединений, обладающим антиоксидантным и противовоспалительным действием. Ранее клинические испытания продемонстрировали, что регулярное включение винограда в рацион улучшает здоровье сердца и сосудов, уменьшает воспаление, нормализует работу кишечника и поддерживает когнитивные способности у людей старшего возраста. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер южный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 14-16.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Эта песня знакома нам в разных исполнениях, только что Николай Носков и песня, от которой хочется немного полетать, «Полет на дельтаплане». С вами Андрей Королев. Хорошего завершения вам рабочей недели, отличной пятницы. У нас впереди одна из музыкальных новинок, это Леони и Скотт Каллум, песня «Stay».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
3: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: «Авторай Эксперт».
7: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
8: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
9: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
10: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
11: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
12: Ульяновск FM.

Золотые хиты — это Bad Boys Blue, Don't Walk Away, Сюзанна. Я все пытаюсь понять, почему сегодня мы периодически вспоминаем про футбол, то вспомним про футбольные суеверия, то вспомним про гимн к чемпионату мира по футболу. А оказывается, сегодня, 29 мая, день рождения у российского футболиста, заслуженного мастера спорта России, у Андрея Аршавина. Впереди у нас Sugababes и песня «Stronger».

0: Пусть сегодняшняя пятница проходит приятнее в компании с отличной музыкой. Вечер пятницы тоже уже не за горами, и по этому поводу у нас есть особенная песня. Впереди Шабузи и песня, что называется, «По барам», «A Bar Song».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер южный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ворск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM
1: 104.2.
2: А сейчас пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске у нас и Мани, Don't Be So Shy, или Не надо стесняться. Чуть раньше и Erasure, Always, а откроют золотую коллекцию Depeche Mode.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В золотой коллекции этого часа «Имани» «Don't be so shy». С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую. Желаю хорошего завершения рабочей недели, отличной пятницы. Уже на будущей неделе начнется лето, по крайней мере, календарное. И мы с вами этим летом обязательно встретимся. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще впереди у нас инструментальная музыка. И в этот раз Space Magic Fly.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: кино «Звезда по имени Солнце». Ну а мы с вами отдыхаем от жары и изо всех сил стремимся к завершению рабочей недели в компании любимой музыки. Меня зовут Эллина Гончарова. Всем привет, всем удачи. Queen, «Богемная рапсодия» у нас впереди. Чуть раньше Ava Max, «Salt».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: А песня, которая нарушает все музыкальные правила, в ней нет привычного припева, состоит она из нескольких, в общем-то, независимых музыкальных стилей. Тем не менее, это один из главных шедевров истории музыки Queen, «Богемная рапсодия», с нами «Золотые хиты» и прекрасное теперь уже предвыходное настроение. Далее «Бит-квартет Секрет».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы, тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: половина шестого на часах. Прекрасной всем пятницы. И пусть завершение рабочей недели будет максимально легким. А там, где музыка прежде всего, скоро Portugal The Man, Dive Into The Ocean и группа «Звери».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ворск FM.
1: В нашей компании хорошо всегда, отличного всем вечера пятницы, но и в последние четверти часа мы готовы познакомиться с хитами золотой коллекции. Так, в этой тройке Wizkids, Digi-Digi, Sixpence None the Richer, Kiss Me, в самом начале Precious Wilson, Killing Me Softly.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама.
4: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
5: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
4: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
5: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н. 729-789.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Вискидс весьма синхронно с нашим предвыходным настроением завершают золотую коллекцию «Диги-диги». В продолжении вечера с нами Крис Ри, «Looking for the Summer» и музыка понятная. Без слов уже вот-вот Ричард Клайдерман, «Strangers in the Night».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Заволжском районе Ульяновска на перекрестке проспекта Созидателей и Дружбы народов заменили дорожные знаки. А работу выполнили сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Правый берег». Замена нужна для увеличения пропускной способности транспорта. Вместо старых табличек направления движения по полосам установили новые. Теперь водителям разрешено поворачивать направо со среднего ряда. Специалисты обратились к автомобилистам с просьбой быть внимательными при пересечении этого перекрестка. Водителям советуют следить за изменениями и соблюдать правила дорожного движения. Глава Ульяновска Александр Балдакин поднялся на одну строчку в национальном рейтинге мэров, заняв 55-е место из 88 по регионам по итогам апреля и мая. В предыдущем рейтинге он находился на 56-м месте. Рейтинг был опубликован Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», который оценивает работу мэров столицы регионов и крупных финансово-промышленных центров России. Результаты исследования формируются на основе анкетирования и опроса экспертов. В Ульяновской области в рамках федерального проекта «Производительность труда» промышленные предприятия Димитровграда добиваются заметных результатов. К инициативе подключаются не только крупные, но и средние заводы, что способствует формированию культуры непрерывных улучшений. ООО «Техномаш» с февраля реализует пилотный проект. За 3 месяца удалось выявить узкие места, поставить цели по сокращению времени производства и запасов незавершенной продукции на треть, а также увеличить выработку на 40%. Внедрили 7 новых процедур, применяется система передачи опыта и автономного техобслуживания. Сотрудники проходят обучение по бережливым технологиям. В России создадут единую программу исследований по кибербезопасности, чтобы объединить усилия ведущих игроков рынка для поиска уязвимостей в искусственном интеллекте, интернете вещей и других новых технологиях. Это поможет выработать общую стратегию защиты от современных угроз. Сбербанк планирует в 2027 году вывести на рынок собственную ERP-платформу нового поколения с потенциалом более 20 миллиардов рублей и станет главным разработчиком искусственной интеллект-системы для управления российской орбитальной станцией. Пирамида Хеопса в Гизе – единственное сохранившееся чудо света, которое стоит уже около 4500 лет, несмотря на землетрясение и утрату облицовки. Новые исследования объясняют ее устойчивость инженерными решениями. Пустые разгрузочные камеры над погребальной камерой фараона могли перераспределять нагрузку и гасить сейсмические колебания. Ученые установили 37 датчиков для фиксации микроколебаний, вызванных ветром, транспортом и природными процессами. Анализ показал, что грунта пирамиды реагирует на вибрации по-разному, что снижает риск резонанса. Внутри разгрузочных камер колебания значительно ослабевают, что подтверждает их роль в защите конструкции. Автор отмечает, что пока рано говорить о намеренной сейсмозащите, но результаты подчеркивают высокую точность древнего строительства. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

А силы для движения вверх у нас с вами уже заканчиваются, что, в общем-то, логично для вечера пятницы. И, наверное, сейчас все мысли сосредоточены на скорейшем завершении трудовой недели. Меня зовут Элина Гончарова. С нами музыка, которую мы любим. Скоро Пола Абдул «Straight Up» и новая песня Алекс Уоррен «Favorite Dreams».

0: А в 80-е она была чирлидершей команды Лос-Анджелес Лейкерс, а буквально через 10 лет уже ставила танцы для Майкла Джексона, прочих мировых звезд, а в целом формируя вот эту вот танцевальную эстетику начала 90-х. Пола Абдул, Straight Up, с нами золотые хиты. И не только, на очереди Фаррелл Уильямс. Хэппи.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
3: Тогда тебе в Авторай Эксперт. Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль. Авторай Эксперт. Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО Авторай Эксперт. Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98. 34, не оферта.
6: Авторай Эксперт.
7: Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы, тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
8: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
9: Телефон рекламной службы 77 10 42.
10: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: На часах 7:30 вечера пятницы. Скорейшего всем завершения рабочей недели. Конечно, интересных, ярких выходных. Из музыки впереди Роберт Кристиан Элис Шука «In the End». А сейчас Анна Романова и кое-что о футбольных суевериях.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Футболисты – очень суеверные люди. Чем успешнее футболист, тем крепче он держится за свои суеверия. Сегодня футбольные суеверия. Знаменитый румынский нападающий Адриан Муту панически боялся сглаза и порчи от соперников. Чтобы защитить себя, он перед каждым матчем клал в свои гетры кусочки базилика и чеснока. Знаменитый главный тренер сборной Италии Джованни Трапатуни всегда брал с собой на тренерскую скамейку бутылочку со святой водой и кропил ею ворота, считая, что это защитит их от гола. Бывший тренер сборной России Олег Романцев во время победных серий своей команды наотрез отказывался менять одежду, надевая один и тот же серый костюм. Легендарный защитник Ливерпуля Каво Туре верил, что он должен всегда выходить на поле самым последним из команды. И однажды он даже получил желтую карточку за то, что опоздал из-за этого на поле. Один из лучших бомбардиров в истории футбола Гэри Линекер имел железное правило. Во время предматчевой разминки он никогда не бил по воротам. Великий английский защитник Джон Терри отличался крайней степенью суеверности. На протяжении нескольких лет он играл строго в одних и тех же счастливых щитках, которые со временем превратились в лохмотья, но он обматывал их скотчем и все равно играл в них. Главный тренер сборной Аргентины Даниэль Пасарелло велел всей команде постричься перед чемпионатом мира 1998 года. Главная звезда сборной Клаудио Каниджо наотрез отказался это делать и в итоге пропустил турнир. На триумфальном для Франции чемпионате мира 1998 года защитник Лоран Блан перед каждым матчем подходил к вратарю Фабиану Бортезу и торжественно целовал его в лысину. Ритуал стал культовым, он очень известен, и скоро Бортеза целовала в лысину уже вся команда. Вратарь сборной Аргентины Серхио Гайкачеа на чемпионате мира 90-го года сильно захотел в туалет, но не мог уйти, естественно, поэтому ему пришлось пописать прямо на поле. После этого Аргентина выиграла, и ему пришлось повторять. И что на первом месте? В 1962 году легендарный тренер Абела Гутман привел португальскую «Бенфику» к очередной победе в Кубке чемпионов и попросил у руководства прибавку к зарплате. Ему отказали и, более того, уволили. Уходя, разгневанный Гутман заявил: «Без меня Бенфика и за 100 лет не выиграет ни один европейский кубок». С тех пор прошло уже больше 60 лет, и команда проиграла абсолютно все европейские финалы. Игроки и руководство «Бенфики» даже ходили на могилу тренера молить о прощении, но магия пока работает.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
5: Добрый вечер, Ульяновск.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Меньше слов, больше музыки. Отличное уже предвыходное настроение. Куда же без него? Но и впереди нас с вами ждет сборник хитов золотой коллекции. Аурадион, Friends, Bomb Funk, MCs, Freestyler. В самом начале Танита Тикара. Twist in my sobriety.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н. 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

0: Родион как будто бы намекает нам на встречу с друзьями в предстоящие выходные, которые, конечно, могут быть гораздо более масштабными, чем в обычные будни дни Friends в нашей золотой коллекции. В начале нового музыкального Маради Save Me, и уже вот-вот слушаем музыку, понятную без слов, на этот раз Паскаль Летоблон, Friendships.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Очередная рабочая неделя позади, и это здорово. Прекрасного всем вечера, отличного отдыха сегодня и в предстоящие выходные. Меня зовут Элина Гончарова, здесь золотые хиты и не только. Pet Shop Boys на очереди. It's a Sin, чуть раньше Mr. Dance, о-ла-ла.

0: Музыка, которую мы любим, и в компании которой отлично отдыхается в пятницу вечером. Бурито по волнам у нас впереди. Уже вот-вот Сэм Смит, I'm not the only one.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Колбаски для барбекю свино-говяжьи. Сосново-Ворская. 330 граммов. 149 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: вместе с тебя.
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Прекрасного всем отдыха, и пусть вечер пятницы только радует. Ну а там, где музыка прежде всего, на очереди тройка хитов золотой коллекции. Шакира, Underneath Your Clothes, Майкл Джексон, They Don't Care About Us, в самом начале Стиви Уандер.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Шакира, привет! Начало нулевых в нашей золотой коллекции. Приятного всем вечера пятницы, отличного отдыха. Sonic Sky ждет нас впереди. И в финале часа послушаем музыку, понятную без слов. Это оркестр Полимаря, мелодия «Pardon et moi».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Музыка, которую мы любим, и в компании которой погружаться в выходные легко и приятно. Black Wonderful Life впереди, новая песня Teddy Swims. Сейчас для вас минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Кто чаще всего попадает в аварии? Неопытные новички или лихачи на дорогих спорткарах? Ни те, ни другие. Портал AutoNews изучил статистику крупнейших страховых компаний за 26 год. Оказывается, в зоне наибольшего риска водители от 38 до 42 лет. На них приходится каждый пятый инцидент. Мужчины попадают в сводки чаще женщин. Это 73% происшествий. В лидерах антирейтинга среди машин – Lada, Kia и Hyundai и новые китайские модели. Но логика проста. Эти марки и водители около 40 лет – самая массовая группа. Именно их больше всего в трафике. А 92% происшествий – это обычные столкновения двух машин. Страховщики объясняют это психологией. Люди на свежих автомобилях слишком полагаются на электронных помощников и переоценивают свои силы. А ведь главный на дороге – по-прежнему водитель. Поэтому не теряйте концентрацию, доверяйте своему опыту, а не только электронике, и пусть каждая поездка будет безопасной.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск ФМ.
2: Приятный вечер, наконец пятница, рабочая неделя позади, отличного всем отдыха. А там, где музыка прежде всего, скоро The Colors, Итало Диско. Сейчас гороскоп на завтра. Встречаем Анну Романову.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овенам, день относительной свободы от обязательств. У вас будет время на то, чтобы заняться любимыми делами. Тельцы, день удачных совпадений и нужных моментов. Есть надежда добиться легких успехов. Близнецы, если вы не уверены в решении, дождитесь вечера. Во второй половине дня перспективы станут гораздо ясней. Раки, на вас будут влиять факторы, которые вы не контролируете. Например, состояние здоровья родственников. Решение лучше не принимать. Львы, семейные дела отнимут много сил и времени. Придется решать вопрос, для которого раньше не было решения. Девы, не стоит стремиться к развлечениям. Они разочаруют и заставят потратить больше денег, чем вам хотелось бы. Весы, события дня помогут определиться с решениями на будущее. Вы перестанете колебаться. Скорпионы, стоит сделать шаг в направлении новых дел, которыми вы планируете заниматься долго. Примерьте их на себя. Стрельцы, вам потребуется самодисциплина и контроль эмоций. В разболтанном состоянии вы можете совершить много ошибок. Козероги, не стоит слепо доверять окружающим, даже если они кажутся компетентными. Подвергайте сомнению все, что вам говорят. Водолеи, не тяните одеяло на себя, ваши близкие могут обидеться. Рыбы, в сложных вопросах думайте о будущем. Сиюминутная выгода может подпортить будущий успех.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь.

0: «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, созданная женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
1: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: «Ульяновск-ФМ».

0: me, baby.
1: Ульяновск FM.
2: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Ульяновск FM.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

А чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: песня о любви и самые красивые баллады для нас с вами в романтическом вечере, а еще совершенно особое настроение. Three Doors Down, Here Without You и F.R. David Girl впереди. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, день относительной свободы от обязательств. У вас будет время на то, чтобы заняться любимыми делами. Тельцы, день удачных совпадений и нужных моментов. Есть надежда добиться легких успехов. Близнецы, если вы не уверены в решении, дождитесь вечера. Во второй половине дня перспективы станут гораздо ясней. Раки, на вас будут влиять факторы, которые вы не контролируете. Например, состояние здоровья родственников. Решение лучше не принимать. Львы, семейные дела отнимут много сил и времени. Придется решать вопрос, для которого раньше не было решения. Девы, не стоит стремиться к развлечениям. Они разочаруют и заставят потратить больше денег, чем вам хотелось бы. Весы, события дня помогут определиться с решениями на будущее. Вы перестанете колебаться. Скорпионы, стоит сделать шаг в направлении новых дел, которыми вы планируете заниматься долго. Примерьте их на себя. Стрельцы, вам потребуется самодисциплина и контроль эмоций. В разболтанном состоянии вы можете совершить много ошибок. Козероги, не стоит слепо доверять окружающим, даже если они кажутся компетентными. Подвергайте сомнению все, что вам говорят. Водолеи, не тяните одеяло на себя, ваши близкие могут обидеться. Рыбы, в сложных вопросах думайте о будущем. Сиюминутная выгода может подпортить будущий успех.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
1: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск ФМ. С гордостью представляем легендарные песни на 104.2.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ. Музыка понятна.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.